0: 尊敬的习近平主席，尊敬的普京总统，各位贵宾，中俄两国合作文件签字仪式现在开始。
1: Уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, уважаемый председатель Си Цзиньпин, уважаемые дамы и господа, начинается церемония подписания документов по итогам переговоров.
0: 首先，请习近平主席和普京总统签署中华人民共和国和俄罗斯联邦关于进一步加强全面战略协作、深化睦邻友好合作的联合声明。
1: Президент Владимир Владимирович Путин и председатель Си Цзиньпин подписывают совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.
2: Mm-hmm.

0: 下面，请两国元首见证签署20个文本。
1: В присутствии глав государств будет подписано 20 документов.
0: 首先，请王文涛部长和列什特尼科夫部长、英和俊部长和利哈乔夫总经理入座。
1: Министр Максим Геннадьевич Решетников и министр Ван Вентау, а также генеральный директор Алексей Евгеньевич Лихачев и министр Ин Хэ Дзюнь подписывают.
0: 他们签署的是贸易科技合作协议。
1: Совместное заявление о поддержке открытой торговли и многосторонности, а также меморандум о научно-техническом сотрудничестве.
0: 请交换。
1: Просим обменяться папками.

0: 下面请王文涛部长和莫尔古洛夫大使、倪虹部长和法伊祖林部长入座。
1: чрезвычайный полномочный посол Игорь Владимирович Маргулов и министр коммерции Ван Вентау, а также министр Ирак Энварович Файзулин и министр Ни Хун подписывают.
0: 他们签署的是可持续贸易城市合作协议。
1: Меморандум о взаимопонимании и развитии устойчивой торговли, меморандум о взаимопонимании в сфере градостроительства.
0: 请交换。

0: 下面，请罗文局长和沙斯科利斯基局长、孙维军署长和皮卡廖夫署长入座。
1: руководитель федеральной службы Максим Алексеевич Шаскольский и руководитель главного управления Ловень, а также руководитель федеральной службы Валерий Иванович Пескалев и руководитель главного управления Сунь Мэйдзюнь подписывают.
0: 他们签署的是反垄断干部培训协议。
1: Меморандum о взаимопонимании в области антимонопольного сотрудничества, а также меморандum о взаимопонимании о сотрудничестве в области подготовки кадров.
0: 请交换。
1: Просим обменяться папками.

0: 请余少良社长和孔德拉绍夫社长、孙梅军署长和卢特部长入座。
1: Генеральный директор Андрей Олегович Кондрашов, а также и генеральный директор Ю Шаолян, а также министр Ольга Николаевна Лут и руководитель главного управления Сунь Мэйдзюн подписывают.
0: 他们签署的是报社饲料舒华合作协议。
1: Соглашение о медиа сотрудничестве, протокол об экспорте в КНР комбикормов.
0: 请交换。

0: 下面请傅华社长和孔德拉绍夫社长、侯建国院长和利哈乔夫总经理入座。
1: Генеральный директор Андрей Олегович Кондрашов, генеральный директор Фу Хуа, а также генеральный директор Алексей Евгеньевич Лихачев и президент Хоу Цзяньго подписывают.
0: 他们签署的是通讯社科技合作协议。
1: Меморандум о мероприятиях, посвященных 70-летию установления партнерских отношений, а также меморандум о взаимопонимании в области научно-технического сотрудничества.
0: 请交换。
1: Просим обменяться папками.

0: 下面请盛海雄台长和多布罗杰耶夫总裁、谢春涛副院长、副校长和科米萨罗夫院长入座。
1: Генеральный директор Олег Борисович Добродеев и генеральный директор Шэнь Хайсюн, а также ректор Алексей Геннадьевич Комиссаров и проректор Се Чунь Тао подписывают.
0: 他们签署的是媒体合作联合活动合作协议。
1: Соглашение о медиа сотрудничестве и программу совместных мероприятий.

0: 请交换。
1: Прошу обменяться папками.
0: 下面，请申海雄台长和刘比莫娃部长、申长宇局长和祖波夫局长入座。
1: министр Ольга Борисовна Любимова и заместитель заведующего отделом Шэнь Хайсюн, а также руководитель службы Юрий Сергеевич Зубов и комиссар Шэнь Хайюнь подписывают.
0: 他们签署的是电影知识产权合作协议。
1: меморандum о взаимопонимании в области кинематографии, а также о взаимопонимании по вопросам интеллектуальной собственности.
0: 请交换。
1: Просим обменяться папками.
0: 下面，请宋修德局长和倪基金部长、单忠德主任和利哈乔夫总经理入座。
1: министр Андрей Сергеевич Никитин и руководитель Сун Сюде, а также генеральный директор Алексей Евгеньевич Лихачев и руководитель агентства Шанчжуде подписывают.
0: 他们签署的是铁路建设人才合作协议。
1: Соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о взаимопонимании сотрудничества в области развития кадрового потенциала.
0: 请交换。
1: Просим обменяться папками.
0: 下面，请曲英普社长和巴拉诺瓦首席执行官、陈杰书记和克拉帕切夫校长入座。
1: Генеральный директор Светлана Евгеньевна Баланова и главный редактор Цю Инпу, а также ректор Николай Михайлович Кропачев и секретарь Чен Цзе подписывают.
0: 他们签署的是新闻合作、共建工程师学院合作协议。
1: Соглашение о сотрудничестве в обмене новостями, а также соглашение о совместном создании инженерного института.

0: 下面，请恭庆煌校长和利瓦诺夫校长、邱勇书记和克拉帕切夫校长入座。
1: ректор Дмитрий Юрьевич Ливанов и ректор Кун Цин Хуан, а также ректор Николай Михайлович Кропачев и секретарь Чи Юн подписывают.
0: 他们签署的是《人才培养与科研合作、共建创新研究院合作协议》。
1: Соглашение о партнерстве в области подготовки талантов и научных исследований, а также меморандум о реализации Российско-Китайского института инновационных исследований.
0: 请交换。
1: Просим обменяться папками.

0: По традиции с докладами о работе пяти межправительственных комиссий выступят их сопредседатели, вице-премьеры, наши министры иностранных дел расскажут о координации на международной арене. Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем в новую эпоху является образцом межгосударственных связей в современном мире. Оно основано на принципах равноправия и учета интересов друг друга, взаимной поддержки, дружбы и подлинного добрососедства. Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытания на прочность и устойчивость. За 25 лет с даты подписания основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось. Наши профильные ведомства поддерживают тесные конструктивные контакты, активно работают над дальнейшим продвижением совместных проектов и инициатив. Мы настроены и дальше в таком же ключе работать совместно. Будем развивать наше сотрудничество и в двустороннем плане, и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении создания многополярного мира. Большое спасибо.
1: 俄罗斯总统普京的对华国事访问正在进行当中，最新动态立刻连线前方的记者周嘉欣来快速掌握。嘉欣你好，秀琴下午好。各界怎么样观察普京这一次的访华行程？接下来有哪些重点值得大家特别来关注的呢？
2: 是我们刚刚看到，目前呢，中俄两国元首刚刚已经结束了共建记者的环节。那在稍早前举行的，则是签字仪式。我们看到这一次中俄双方呢是签署大约40份的合作文件，并且呢，中俄元首也是同意签署了一份联合声明。我刚刚也看到呢，在共建记者的环节呢，强调的是要加强很多领域的合作。而在稍后呢，我们可以看到，可能稍后在结束了这样的行程之后呢，接下来还有的。 就是中俄两国元首会共同出席中俄教育年活动的一个开幕式。那这也是这一次普京总统访华的一个重磅的活动。那因为呢，今年是中俄教育年的启动之年，我们也看到，其实双方呢每隔两年就会举行一次国家级主题的交流年活动，那包括2022年的体育交流年、2024年的中俄文化年以及今年的中俄教育年。而在刚刚共建记者的时候呢，中国国家主席习近平也特别提到，希望 以这个教育年的启动为契机，来促进双方的这个人文领域的交流，特别是留学生的互相往来，以及科研、公关等等领域的合作。所以说，相信这是接下来我们可以期待的一个交流合作的领域。而在去年的2025年的9月和12月，中俄双方先后双向互免签证之后呢，其实人文领域的交流也不断的蓬勃发展。那包括数据就显示呢，自那次之后，俄罗斯是向中国有 200万人访问中国，而中国也有100万人访问了俄罗斯。所以说，也是进一步带动了双方这样的人文的互相的交流。而我们也可以期待这一次普京总统访华期间，双方在有关教育、科学、人文等等领域会有更多的务实成果来体现。而现在可以看到呢，我身后呢，目前普京总统的车队已经就位，而刚刚呢，中俄双方的记者团也已经是先行退场。那稍后呢，相信普京总统在结束了下午的行程 之后呢，会先返回酒店休息。那在稍晚的时候，大约在下午5点多钟，中国国务院总理李强还将会会见俄罗斯总统普京。我们届时也会在现场给大家带来更多的观察焦点。谢谢。好，非常谢谢嘉欣在前方的最新观察。
1: 中国国家主席习近平在今天同俄罗斯总统普京共同出席了合作文件的签字仪式。 习近平与普京签署了两国关于进一步加强全面战略协作、深化睦邻友好合作的联合声明。随后，双方官员就在两国元首的共同建制之下签署了贸易和科技合作协议、可持续贸易、城市合作协议、媒体合作协议，一共有20份的双边合作文件，共包含像是贸易、反垄断、农业、运输、教育、影视等多个领域。在仪式上也宣布，中俄将会共同

0: 感谢习近平主席，下面让我们以热烈的掌声有请俄罗斯联邦总统普京阁下致辞。
1: Уважаемый председатель Си Цзиньпин, дамы и господа, друзья, прежде всего хотел бы подчеркнуть, что полностью согласен с моим другом, уважаемым господином Си Цзиньпинем. Мы даем старт, несомненно, знаковой и важной совместной инициативе проведению годов образования.
2: 这已经是俄中两国之间第十次进行的主题年活动。传统上来说，我们会以不同的主题来进一步加强我们双边的战略协作伙伴关系，以睦邻友好合作。高质量的教育是有利于人才的培养以及整个经济社会的发展，能够推动经济发展。而与此同时，也能够建立一个更加强大的国家。俄罗斯著名的教育家穆什金斯基说过，教育的本质在于培育
1: в его бесконечном стремлении к абсолютному благу.
2: 新一代，
1: что и китайские друзья разделяют такой подход.
2: 让他们为全人类的福祉做出贡献。
1: сообща наращивать и углублять взаимодействие.
2: 俄中两国将进一步增进和深化我们在教育领域的各项合作，
1: выгодного и взаимообогащающего сотрудничества.Напомню, что Россия и Китай.
2: 与此来促进我们双边的全面的伙伴关系。
1: Успешно работает совместный российско-китайский.
2: 我们俄中两国多国的高校已经有着相应的合作关系。莫斯科国立大学以及北京理工大学合作创办了俄中大学。而近期我们也新推动了基础研究的教育项目，由中国的清华大学主导。而与此同时，我们也非常重视和中国学习俄语的相应项目。现在已经超过100多个中国学校提供着学习俄语的项目，而与此同时有5.7万名中国学生在俄罗斯高校就读。而约2.1万名俄罗斯学生在中国高校就读。在教育方面，其项目是非常多元化的。我们有100多个在中小学层级的合作项目，而与此同时，在高等学校和教研机构方面，我们也有着相应的旗舰项目。
1: целая серия конференций и семинаров для педагогов.конкурсных состязаний и летних школ для учащихся в России и Китае.
2: 以及学生之间举行的各项会议和研讨会也将同时举行。
1: нацеленным на создание совместных
2: лабораторий. 我们在创新。

0: 会。凤凰卫视综合报道。
1: 习近平今天上午在北京人民大会堂同来华进行国事访问的俄罗斯总统普京举行会谈，两国元首一致同意中俄睦邻友好合作条约继续延期。
0: 习近平指出，25年前中俄两国签署睦邻友好合作条约，以法律形式确立了长期睦邻友好、全面战略协作的制度基础，中俄关系从此实现跨越式发展。当前国际格局发生很大变化，世界面临倒退回丛林法则的危险。在此背景下，中俄睦邻友好合作条约的先进性、科学性和现实价值愈加凸显。中方支持中俄睦邻友好合作条约继续延期，将同俄方一道恪守条约精神，坚定推进中俄背靠背战略协作。习近平指出，中东海湾地区局势正处于战和转换的关键节点，全面止战刻不容缓，重启战端更不可取，坚持谈判尤为重要。战事尽早平息有助于减少对能源供应稳定、产业链供应链畅通和国际贸易秩序的干扰。中方提出维护和促进中东和平稳定的四点主张，就是希望进一步凝聚国际社会共识，为缓局降温、止战促和做出贡献。凤凰卫视综合报道。
1: 习近平指出，中俄关系进入更有作为、更快发展的新阶段。
2: 下面我们进行大范围会谈。再次啊，对普京总统先生和各位俄罗斯的朋友们表示热烈的欢迎。近年来，面对变乱交织的国际形势，中俄两国坚持在平等相待、相互尊重、重信守义、合作共赢的基础上，发展新时代全面战略协作伙伴关系。双方政治互信不断深化，经贸、投资、能源、科技、人文、地方等合作持续推进，民心相通，更加牢固。中俄关系进入更有作为、更快发展的新阶段，坚定不移推动中俄关系长期健康稳定高质量发展，是我和普京总统昭言两国根本利益和世界发展大势共同做出的战略选择。我和普京总统一致同意中俄睦邻友好合作条约继续延期。中俄双方要全力落实好我和普京总统达成的共识，充分把握历史机遇，推动两国的互信根基越扎越牢，合作成色越来越足，友谊之路越走越宽。今年是中国15开局之年，中方将继续以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，坚定不移扩大高水平对外开放，同俄罗斯和世界各国共享发展机遇，共创人类美好未来。
1: 普京在会谈中表示，俄中关系是当今世界国家间关系的典范，愿继续保持这种势头，同中方在国际平台上加强合作。
3: большое спасибо, уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием, за приглашение, за оказанное гостеприимство.Только что в традиционно дружественном и доверительном ключе провели содержательные переговоры по важным вопросам двустороннего сотрудничества в узком формате. Сейчас вот в более широком поговорим. По традиции с докладами о работе 5 межправительственных комиссий выступят их сопредседатели, вице-премьеры, наши министры иностранных дел расскажут о координации на международной арене.Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем в новую эпоху является образцом

0: формате. Сейчас вот в более широком поговорим. По традиции с докладами о работе пяти межправительственных комиссий выступят их сопредседатели, вице-премьеры, наши министры иностранных дел расскажут о координации на международной арене. Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем в новую эпоху является образцом межгосударственных связей в современном мире. Оно основано на принципах равноправия и учета интересов друг друга, взаимной поддержки, дружбы и подлинного добрососедства. Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытания на прочность и устойчивость. За 25 лет с даты подписания основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось. Наши профильные ведомства поддерживают тесные конструктивные контакты, активно работают над дальнейшим продвижением совместных проектов и инициатив. Мы настроены и дальше в таком же ключе работать совместно. Будем развивать наше сотрудничество и в двухстороннем плане, и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении создания многополярного мира. Большое спасибо.
1: 习近平今天同普京在北京人民大会堂共同出席合作文件签字仪式，中俄还共同发表关于倡导世界多极化和新型国际关系的联合声明。仪式上，习近平与普京签署两国关于进一步加强全面战略协作、深化睦邻友好合作的联合声明。 随后，在两国元首见证下，双方签署并交换20个合作文本，包括贸易、科技合作协议、可持续贸易、城市合作协议、反垄断干部培训协议、报社、饲料输华合作协议、通讯社科技合作协议、媒体合作联合活动合作协议、电影知识产权合作协议、铁路建设人才合作协议。 新闻合作共建工程师学院合作协议，人才培养与科研合作共建创新研究院合作协议。仪式上宣布，双方还签署了创新能源、新闻教育等领域共20项合作文件。凤凰卫视综合报道。
2: 习近平今天在北京人民大会堂同普京共同会见记者。习近平表示，中俄关系已经迈上新起点，双方要顺应和平、发展、合作共赢的时代潮流，推动中俄关系实现更高质量发展。普京表示，俄中关系达到了空前的高水平，且不受当前国际形势的任何影响，堪称邻国关系的典范。
3: 今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年。 30年来，中俄关系栉风沐雨，与时俱进，关系定位不断提升，达到新时代全面战略协作伙伴关系的历史最高水平，树立起新型大国关系的典范。 今年也是中俄睦邻友好合作条约签署25周年。多年来，两国始终恪守这一条约确立的不结盟、不对抗、不针对第三方原则，坚持相互尊重、平等相待、重信守义。 合作共赢，为维护国际公平、公道，推动构建新型国际关系作出重要贡献，成为世界百年变局的关键衡量。

0: 台湾高新科技产业的发展正道。凤凰卫视刘君竹、若明北京报道。
1: 针对于赖清德在520讲话中称希望从美国获得武器，中国外交部斥责其为麻烦制造者、和平破坏者，并重申台湾是中国领土不可分割的一部分，从来不是一个国家，今后也绝无可能。
2: 赖清德当局千方百计蹭热度、刷存在，已经形成条件反射，麻烦制造者、和平破坏者的嘴脸一再暴露。中方反对美国向中国台湾地区出售武器的立场是一贯明确的，美方应该恪守一个中国原则和中美三个联合公报，以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。
3: 赖清德还称，外部势力没有办法决定台湾的未来。对此，郭家坤表示，台独分裂势力是台海现状的最大破坏者，是台海和平稳定的最大乱源。
2: 无论台独分裂势力说什么做什么，都欺骗不了岛内民意，改变不了台湾问题纯属中国内政的根本性质，撼动不了国际社会坚持一个中国的稳固格局，更阻挡不了中国终将统一，也必将统一的。
4: 我的坚持是这样。
5: 普京总统是来华出席第四次亚信峰会的。
1: 好，目前您所看到的最新画面是习近平与普京共同参观图片展，主题是为传承中俄世代友好，树立大国关系典范。
6: 这一次以后，好像你再没有去过上海了。
4: 啊，после этого я помню, что вы еще никогда Шанхай не посетил。
5: 是的。我们的主席担任国家主席之后第一次访问俄罗斯。
4: Это в марте 13 года. Первый визит президента в вашу страну.
5: 习主席和普京总统在克里姆林宫签署联合声明。
7: Мы тогда подписывали документы. Сегодня подписываем. Каждый раз мы чем-то занимаемся.
8: 我们当时就签了大家的这个文件，今天又签了，每一次会见都会有很多东西。
5: 也是在这次。
4: Но у нас говорится все выше и выше,
5: точно.
9: 增加厚度。
5: 这是普京总统在俄罗斯乌访，欢迎。
4: Это уфе.
5: 习主席。
4: На саммите БРИКС.
8: 对，我记得很清楚。
9: 乌法也是我第一次去。
4: 乌法
9: 也是一个很好的城市，工业很发达。
4: Прекрасный город, развитая промышленность.
7: И развивается очень хорошо.
8: 而且发展速度现在也很快。
9: 很好。
5: 这是2016年习主席在杭州欢迎普京总统。
4: Это в Ханчжоу в 16-м году.
9: 2020.
4: На саммите G20.
9: 西湖上搞表演，在水上。
4: Помните это представление на озере Сиху?
7: Очень красиво.
9: 你当时称赞那个芭蕾舞是最好的。我把你的称赞告诉他们了。我说因为这是最权威的称赞。
4: Я потом сказал, это лучшая
9: 芭蕾舞是最好的。
4: Это российский оценка.
7: Это было очень красиво.
5: 这一张是2017年9月4号，习主席和夫人彭丽媛教授在厦门国际会议中心欢迎普京总统。
4: Это в Сямэне, на саммите БРИКС.
5: 这是金砖领导人第九次会晤。
4: 9-я встреча руководителей БРИКС.
5: 习主席在这次会晤当中提出金砖家的概念。
7: Красивое место, пожалуйста.
5: 这个有个看点，就是世界文化遗产鼓浪屿。
9: 对，是的。
4: Это фон очень интересно, это исторические достопримечательности.
5: 习主席在厦门市和福建省工作期间，对保护鼓浪屿倾注了大量心血。
4: Это местность Гуланью. Во время своей работы в провинции Фуцзян он уделял большое внимание охране этих культурных памятников.
5: 习主席很早就提出，应该把鼓浪屿当成国家瑰宝。
4: Он давно сделал указание, чтобы сделать здесь целый государственный охраняемый объект.
5: 这是2018年，这个6月8日傍晚，对，共同乘坐这个高铁前往天津。
4: Мы съехали в Тяньцзи.
7: Да, я, кстати, помню эту поездку, что с вами находится.
8: 其实我记得当时跟你一起坐高铁。
9: 到天津。
10: 301 км/ч видите скорость в этот момент.
4: 上面的时速是300公里。
5: 后来普京总统对记者讲说，坐这个高铁啊。

0: 对我来讲，永远是一件很浪漫的事情。
1: Вы тогда сказали, господин мой, что поездка на скоростной поезде – это весьма романтическое дело.
0: 对，这是那天晚上，这个习主席和普京总统在天津体育馆共同观看中俄青少年冰球比赛。
2: 这些小伙子也长大了。
1: Ну они сегодня уже взрослые.
0: 当年都是12到14岁。
3: Я уже с одним встречался, с которым виделся, с мальчишкой, мальчишкой видел в 2000 году.
4: 今天我就正好会见了一个中国的。
1: 不是今天，不是今天，
5: 就是今天，今天，
4: 今天啊，就是在2000年第一次跟他见了面，然后今天他已经长大了，我再次跟他进行了会见，
2: 我听说了，
4: 很有意思的。
2: 他现在好像是一个工程师。
1: Это в 90-м году, в Пекине, на саммите.
0: 这个普京总统是来出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的。
1: 一带一路是非常
3: 好的，非常好，非常好，
4: 而且它的效果越来越好。
3: 尤其你们是最不容易修的。
4: 而且很需要我们今天有这么一个大的倡议。
0: 这个论坛总共举办了三次。
4: 这个倡议换将来一定会开展合作。
0: 这个普京总统都来参加了。
2: 这个雁西湖这个国际会议中心现在非常火，有很多国际会议都在这儿。就是因为这一带一路搞
1: 的。
6: Во-первых, смотрите, вы здесь оставляете подписи на автомобиле Хавал, которое только что собрано под городом Тулой, и там возник автозавод впервые.在北京，我们给带来给带一个 автопром。
4: 在这个照片上，两国元首正在一个哈弗汽车这个引擎盖签名这是首一个中国在海外开这个设立的一个生产线，汽车生产线。
6: С этого дня на сегодняшний день выпущено больше, чем 450 тысяч автомобилей, и Хавал входит постоянно в топ самых продаваемых автомобилей в России и уступает по популярности только автомобилю «Лада» российского производства.
4: 那么自2019年起，一直到今天，在哈弗这个生产汽车线已经下了45万辆车。然后这个车在俄罗斯是非常受欢迎的，也是销售量最高的，仅次于我们俄罗斯的国产拉达汽车的销售量。
0: 去年好像卖了17万多辆。
1: Вроде в прошлом году всего в России количество реализации 170 тысяч. Церемония открытия Пекинской Олимпиады.
0: 开幕式。
1: Церемония открытия.
0: 这一张是23年，
4: 当时的这个奥运会办得在非常高的水平，开幕式也非常漂亮。
0: 这是23年，这个普京总统在克里姆林宫欢迎习主席。
1: Это уже 23-й год в Кремле. Вы принимаете председателя Си Цзиньпина.
0: 这也是习主席再次当选为国家主席之后首访俄罗斯，也是第一次这个国事访问。
1: Это очередной государственный визит председателя Си Цзиньпин после его избрания.
2: 开完我们的第二十大以后，
0: 28之后
2: 又开这个全国两会，我再次当选了国家主席。
1: Это после нас 20-го съезда и после решения съезда ВСМБ, после того, как я еще раз был избран председателем КНР.
0: 这是两位元首第41次会晤。
1: Это, кстати, 41-я встреча между вами.
0: 这是24年，习主席在人民大会堂东门外广场为普京总统举行欢迎仪式。
1: Это 24-й год, когда вас здесь устроили церемонию открытия, приветствия.
0: 习主席，
2: 看来你来的基本上每次来访问的时间，大概都是5月份。
1: Ну, по-моему, май, вы чаще всего именно в это время посещали нашу страну.
0: 这个习主席祝贺普京总统开启新一轮总统任期。
1: Поскольку на этот раз вы только что стал президентом России на новый срок.
6: И вы тоже, товарищ председатель, тоже обычно приезжаете в мае в Россию. Это 9 мая, годовщина, 80-я годовщина Великой Победы в Великой
4: Отечественной войне.
6: Я хочу вам напомнить, как мы разговаривали и общались с замечательным ветераном. Да, его зовут Евгений Алексеевич Знаменский. Вы общались с ним в течение всего парада.
4: 这位老战士叫 Znamensky 先生，您在整个这个看阅兵期间一直跟他交流。
6: 嗯，он начал свой боевой путь с автоматом ППШ в 43-м году, воевал за Сталинград, потом освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, участвовал в уличных боях в Берлине и, наконец, поставил свою подпись на стене Рейхстага.
4: 这位老战士是在1943年开始参加战争，然后参加了解放斯大林格勒，后来是乌克兰，然后到波兰，然后在柏林参加了一些巷战，然后在柏林墙，然后留下了他的签名。
6: Мы позвонили ему вчера специально вечером, спросили, как у него здоровье. Он обрадовался, что вы эту фотографию увидите, передал вам большой привет, пожелал здоровья и попросил напомнить главные слова, которые, как ему кажется, он тогда сказал во время парада.
4: 我们昨天专门联系到了这位老战士，通过电话，他是非常高兴，他了解到这个主席先生和总统先生会看到这篇照片，他就高兴了，专门向你们问个好。
6: Он тогда сказал.
2: Он现在快百岁了吗？
1: 啊，ему уже, наверное, уже 100 лет.
6: Да. Да. Он сказал, сейчас я к этому к дню рождения подойду. Он сказал, главными моими словами в течение парада была следующая фраза: «Знайте, дорогие мои, что если вы будете вместе, что Россия и Китай, если будут вместе, не найдется ни одной силы на планете, которая развяжет Третью мировую войну».
4: 然后他还想向两位元首转达他当时所说的一句非常重要的话，他当时就说，如果俄罗斯和中国一直在一起，在整个世界里不会有一个国家宣布发动第三次全世界的战争。
6: Он сказал, что чувствует себя прекрасно, готовится 13 августа этого года отметить свой 101 день рождения, а вам желает крепкого здоровья.
2: 祝他健康长寿。
1: Желаем его крепкого здоровья, долголетия.
6: Я обязательно передам, мы его будем поздравлять, конечно.
3: Нас поздравьте.
6: Обязательно.
5: 好，您刚刚所看到就是习近平与普京共同参观的图片展。那么在这个展览当中呢，一同回顾了两人在历年呢所有的，不管是在中国也好，还是在俄罗斯的会面，又或者是呢各项重大的仪式见面的时刻，他们一同回顾并见证了。在下节目持续要来关注的是粤港澳大湾区的更多消息。
7: 的视角，精确瞄准，搜索每天重点资讯，抓取关键，黄金时段汇聚专业目光，全方位对焦时事热点。阳光保险，凤凰焦点新闻，凤凰卫视资讯台，中国银行香港直达大湾区，由中国银行香港聚明赞助播出。

0: 中俄关系栉风沐雨，与时俱进，关系定位不断提升，达到新时代全面战略协作伙伴关系的历史最高水平。
1: Мы смогли нашим отношениям не один раз успешно пройти испытания на прочность и устойчивость.
0: 中俄关系进入更有作为、更快发展的新阶段。

0: 京在习近平陪同下检阅中国人民解放军仪仗队。现场少年儿童兴奋挥舞中俄两国国旗。习近平和普京向孩子们微笑挥手致意。两国元首回到检阅台观看仪仗队分列式。军乐团随后进行吹奏表演。普京是应习近平邀请对中国进行国事访问的。凤凰卫视综合报道。
1: 习近平同来华进行国事访问的俄罗斯总统普京举行小范围会谈。习近平指出，要以更高质量的中俄全面战略协作，助力各自国家发展振兴。
0: 小范围会谈开始前，习近平和普京步入会场并握手合照。习近平指出，今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年和中俄睦邻友好合作条约签署25周年。中俄关系之所以一步一个脚印走到今天这个高度，就是因为双方能够以千磨万击还坚定的毅力，不断深化政治互信和战略协作，能够以更上一层楼的精神拓展各领域合作。能够以乱云飞渡仍从容的勇气捍卫国际公道正义，推动构建人类命运共同体。
2: 当前国际形势变乱交织，单边霸权逆流横行，但求和平、谋发展、促合作仍是民心所向、大势所趋。作为联合国安理会常任理事国和世界重要大国，中俄两国要着眼战略长远，以更高质量的全面战略协作助力各自国家发展振兴，推动构建更加公正合理的全球治理体系。
0: 普京表示，俄中关系已达到前所未有的水平，是真正战略伙伴关系的典范。
3: На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай ответственного потребителя этих ресурсов.
0: 普京还表示，俄方完全支持中国今年担任亚太经合组织轮值主席国的行动，他非常愿意出席今年11月在深圳举行的亚太经合组织峰会。凤凰卫视综合报道。
4: 习近平在20号还同普京举行大范围的会谈。
5: 习近平表示，中俄两国坚持发展新时代全面战略协作伙伴关系，中俄关系进入更有作为、更快发展的新阶段。
2: 近年来，面对变乱交织的国际形势，中俄两国坚持在平等相待、相互尊重、重信守义、合作共赢的基础上，发展新时代全面战略协作伙伴关系。双方政治互信不断深化，经贸、投资、能源、科技、人文、地方等合作持续推进，民心相通，更加牢固，中俄关系进入更有作为、更快发展的新阶段。
5: 习近平说，他和普京总统一致同意中俄睦邻友好合作条约继续延期，
2: 坚定不移推动中俄关系长期健康稳定高质量发展，是我和普京总统着眼两国根本利益和世界发展大势共同做出的战略选择。我和普京总统一致同意中俄睦邻友好合作条约继续延期，中俄双方要全力落实好我和普京总统达成的共识，充分把握历史机遇，推动两国的互信根基越扎越牢。
5: 习近平表示，今年是中国15开局之年，中方将继续以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，坚定不移扩大高水平对外开放，同俄罗斯和世界各国共享发展机遇，共创人类美好未来。普京指出，俄中关系经受住诸多考验，是当今世界国家间关系的典范。
3: Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем в новую эпоху является образцом межгосударственных связей в современном мире. Оно основано на принципах равноправия и учета интересов друг друга, взаимной поддержки, дружбы и подлинного добрососедства.
5: 普京表示，俄中睦邻友好合作条约已签署25年，俄方愿继续同中方在国际平台上加强合作。
3: За 25 лет с даты подписания основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось. Наши профильные ведомства поддерживают тесные конструктивные контакты, активно работают над дальнейшим продвижением совместных проектов и инициатив. Мы настроены и дальше в таком же ключе работать совместно. Будем развивать наше сотрудничество и в двустороннем плане и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении создания многополярного мира.
1: 凤凰卫视综合报道。中俄两国元首一致同意中俄睦邻友好合作条约继续延期。
0: 习近平强调，双方要聚焦两国发展振兴目标，充分发挥中俄合作机制全面完备的特点，加强对全方位合作的统筹设计，推动经贸投资、能源资源等务实合作提质升级，积极布局前沿领域合作，以新质生产力打造增长新引擎，要立足更续世代友好，加强教育、文化等人文交流合作，夯实两国友好的社会民意基础。要深化多边协作，进一步密切在联合国、上合组织、金砖国家等多边平台的协调和配合，坚定不移维护战后国际秩序和国际法权威，团结全球南方，引领全球治理。